0: Совершенно секретно.
1: Товарищ генерал, вы взволнованы?
0: Я впервые подписал приказ о почти невыполнимом задании.